0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. I'm

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения денег.
1: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Кунст Стефилс Лондон. Galaxy.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Мощи силу армии определяют преданные военнослужащие. Накануне президент принял участие в церемонии приведения к военной присяге в Печах. Это один из крупнейших учебных центров вооруженных сил. Там на плацу около 2500

0: Референдум по ограничению численности населения в стране пройдет 14 июня. Правительство намерено менять политику в области иммиграции. Среди мер — прекращение участия Швейцарии в соглашениях с ЕС о свободном перемещении, а также шенгенской программе. Если верить опросам местных компаний, то больше половины коренных жителей согласны на такой референдум. Растения вместо могил. Американец из Миннесоты планирует создать экологичное кладбище. По задумке, людей будут хоронить в биоразлагаемых гробах или вовсе без них. Вместо памятников родственники покойного могут установить крупный камень или посадить растения. Такое кладбище должно было появиться в Блэкхуфе, однако местным жителям это не понравилось. С их точки зрения, незаметное захоронение нарушит покой их общины, загрязнят грунтовые воды и привлекут диких животных. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи радио Сафам и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу, на «Работа.бай».
7: Радиус FM о погоде.
0: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. В Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Бресте 25-27. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
3: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Готовить специалистов, которые сильны духом и умеют владеть оружием. Накануне Александр Лукашенко принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Присягу принесли около 2500 военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований этой весной направлено около 10 тысяч человек. Водителей в Беларуси обяжут включать фары днем. Это предполагает акция «Внимание, дети», которая пройдет по стране с 25 мая по 5 июня. Включенный свет не только привлекает повышенное внимание всех участников движения, но и является своеобразным выражением водительской заботы о детской дорожной безопасности. Особую осторожность следует соблюдать возле детских учреждений, на нерегулируемых пешеходах, возле остановок и во дворах. Россию хотят лишить доступа к мировому интернету. С такой инициативой выступил президент Чехии Петр Павел. Он считает такой шаг асимметричным способом борьбы в рамках противостояния. Чешский лидер призвал блок рассмотреть отключение спутниковой связи, блокировку сети или полную изоляцию финансовых институтов РФ. Он уверен, что это продемонстрирует Москве твердость альянса. В то же время подробности реализации

0: Ведь скидки до 55% на украшения часы, покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zikaba и по телефону 8029-324-66-66. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. В Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, арбуз способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы. Ого. Ну, еще и так, навскидку, повышает общее качество рационного питания, потому что в нем содержатся питательные вещества.
3: Так, подробнее.
2: Чтобы вы понимали, взрослые и дети, которые регулярно употребляют арбуз, получают больше клетчатки, магния, калия, а также витаминов А и С.
3: И чистые почки.
2: Ну, да. При этом любители арбуза потребляют меньше добавленных сахаров и даже каким-то образом жиров. Исследователи говорят, что такая диетическая комбинация помогает восполнять дефицит фруктов в рационе, одним только арбузом. Чтобы вы понимали, ученые сделали маленькое исследование, в ходе которого они поняли, что вещества, содержащиеся в арбузах, помогают сосудам нашего сердца расслабляться и расширяться, улучшая наше кровообращение.
4: А еще нужно не забывать, что вот когда ты ешь арбуз, можно не ставить будильник. Ты и так проснешься и не проспишь ни на работу, ни по делам. Осталось только научиться выбирать вкусные арбузы. У меня, кстати, есть лайфхак. Отец со мной поделился. Значит, берешь арбуз, вот на рынке ты, да, берешь арбуз, подносишь к уху, пытаешься сдавить его, да? Потом берешь второй арбуз, подносишь к уху, ну, делаешь то же самое. Потом берешь третий арбуз и вот с умным видом его покупаешь.
3: Третий арбуз всегда сладкий.
5: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот.
1: Женщины на вокзале красили огурцы, чтобы они казались свежее. Ну, вот многие жители Индии, да, которые путешествуют на поездах, покупают с рук на станциях свежие очищенные огурчики, чтобы прям вот видно в поезде ими и похрумкать.
2: Очищенные?
1: Да, да, это очень удобно.
3: Копченая курица, яички отварные, это фигня.
1: Это уже прошлый век. Такая закуска вкусна и недорога. Но произошел скандал на вокзале, потому что там сидели женщины, которые вот эти вот огурцы очищенные обмакивали в какую-то жижу, в какую-то жидкость, и потом обратно их на прилавочек и так и продавали. Жидкость была зеленого цвета. Подкрашивали они таким образом овощи, и такие овощи выглядели более свежими и более привлекательными.
2: Прикольно.
1: В общем, утаить это не получилось. Вызвали полицию, сказали, что вы делаете, что вы творите. Оказалось, что это обычная вода, в которую добавили пищевой краситель, который используется в кулинарии, да? Но час от часу не легче.
3: И вот уже видишь, поговорка ехать к бабушке в деревню сливы красить не выглядит такой уж и странной. Ну, у нас, по крайней мере, была такая. Сразу вспомнился эксперимент, кажется, по-моему, в Китае это было. Там как будто бы разработали краску с удобрением, которым покрывали траву. Ну, обыкновенную вот эту газонную траву. По факту выяснилось, что никакого удобрения в этой краске не было. Они просто хотели так выслужиться перед властями. Они что-то там не уследили. Газон был плохого, ну, цвета, качества и прочего. И они его просто с пульверизатора запылили зеленой краской. И получилась крашеная земля. Вот такое бывает.
2: Как в армии.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Привет, что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке, выбирать тебе.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Куда уж интереснее, ведь женщина получила уведомление о собственной смерти.
2: О как.
1: Да, ой. Получила на эту как бы повесточку от коллекторского агентства, которого наняла компания, которая занимается водоснабжением. Это письмо, в котором писали, что она задолжала коммунальной службе 61 фунт стерлингов. На наши деньги это не очень много, примерно 220 белорусских рублей. Не так, что уж много, чтобы кошмарить человека смертью.
2: Ну, как будто
1: бы, да. И там писали, да, поскольку как бы вы уже, ну, не жива, да, ваш долг перекладывается на ваших наследников. Оплатите,
2: да?
1: Пожалуйста. Дети были очень глубоко возмущены. Они, ну, понятное дело, потому что человек 80-летний, да, ну, это женщина, у такого человека может случиться и какой-нибудь приступ от такой информации. Они позвонили туда, оказалось, что они перепутали женщину с ее покойным мужем. На нем был долг.
2: Несложно сделать, да.
1: Вот, она как бы заявила о том, что умерла не она, а ее муж, и она платила за воду. После этого они извинились, обнулили задолженность и вернули деньги за последний месяц пользования водой.
2: Я так понимаю, что только вот эта милейшая женщина 78 лет думает такая, да блин. Можно же было просто промолчать детям, да, и платить за воду, ну, за нее как будто.
3: Кстати,
2: ну,
3: да.
2: Сделать такой подарочек своей маме, а тут придется платить самой. Я думаю, что это даже как-то скажется на наследстве.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Бресте 25-27. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Если девушка тебе говорит: «Ну скажи, я не обижусь», молчи, ради своей же безопасности, просто молчи.
3: Хьюстон, отмена операции, правду говорить нельзя. Да, хорошо, продолжим. У меня вот такая шизофрения небольшая. Сереже надоело, что мальчишки во дворе называли его собака, и он записался в секцию стрельбы. Теперь его называют косая собака.
4: Ужасно, ужасно. Теперь моя. Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены, трицены.
8: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок с 19 по 25 мая. Скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: На меня в интернете выпал топ вопросов, топ странных вопросов на собеседовании. Вот пришел ты устраиваться на работу, да, и у тебя начинается, а HR, они же такие, они вот, ну вот, ну не все, сейчас не хочу обобщить, есть замечательные, прекрасные, золотые люди, а есть вот эти, которые одну статейку в нете почитали, и из нее начинают тебе вопросы задавать. Итак, Паш, как бы тебе
3: Давай,
2: вот такой вопрос?
3: Короткий блок, поехали.
2: Как бы вы описали желтый цвет слепому человеку? Это вопрос на собеседовании.
4: Ну это еще так, я думала, там вопрос такие, типа, кем ты видишь себя через 15 лет?
2: Не, ну это вообще
3: Или ощущаешь ли ты себя улиткой, как типа, в параллельном мире?
2: Если бы животные могли разговаривать, какое из них было бы самым грубым?
4: Любил бы ты свою девушку, если бы она была червяком?
2: Ой, нет, тут вопрос всегда «да». Всегда «да». Если вот фигурирует, любил бы ты свою девушку, всегда «да», а вообще без адвоката на такие вопросы...
4: зумер.
2: Да, лучше не отвечать.
3: Да, без адвоката я на такие вопросы не отвечаю. А давай искусственный интеллект нам расскажешь что-нибудь по поводу самых популярных вопросов на работе.
5: На любой работе есть вопросы, которые люди задают чаще, чем «как дела?». И почти все они связаны с желанием скорее уйти. Самый популярный вопрос – «когда обед?». Причем человек пришел 15 минут назад, но организм уже требует перерыв как право человека. Потом идет «когда зарплата?». Это вообще священная информация. Люди могут не помнить день рождения начальника, но дату зарплаты знают лучше, чем собственный возраст. Есть еще вопрос. А выходные скоро? Его обычно задают в понедельник в 9-12 утра. Отдельно. Уровень. А ты в отпуск когда? Не потому, что интересно. Люди просто хотят убедиться, что хоть кто-то выберется из этого здания живым. Самое смешное, рабочие вопросы по делу звучат реже, чем обсуждение еды, сна и желания исчезнуть. Потому что работа объединяет людей не задачами, а общей мечтой ничего не делать хотя бы 2 дня подряд.
3: Вот и ты просто не понимаешь. Обсуждение еды, ну вот это ритуал.
2: Конечно. Так... Только если это не рыба, которая погрета в микроволновке.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Накануне в Беларуси прозвенел последний звонок. В стране выпускается более 58 тысяч 11-классников. Впереди у них 2 централизованных экзамена. Министр образования Андрей Иванец сообщил, что вузы готовы принять более 49 тысяч первокурсников, а колледжи – почти 70 тысяч. Власти Минска заверили, предприятия и организации ждут молодых специалистов и уверены, что ребята вырастут настоящими патриотами. В Минске тестируют новые светофоры с текстом и анимированными сигналами. Они заработали на улице Туровского, недалеко от торгового центра «Перши Гандлёвы». Светофоры имеют квадратную форму и могут показывать анимированные изображения для пешеходов. Также предусмотрена функция воспроизводства текстовой информации. Новинку тестируют, чтобы оценить ее эффективность. Если эксперимент удастся, такие светофоры могут появиться и на других улицах. Польша – настоящий бункерный бум. В 2025 году на убежище выделили 660 миллионов долларов, а в 2026 уже около миллиарда. Причина – страх после инцидента с беспилотниками НАТО. Но исследования показали, только 4% поляков могут рассчитывать на настоящее убежище с противоударными дверями и фильтрацией воздуха. Остальным пришлось бы прятаться в метро, подвалах или тоннелях, которые плохо защищены. Создан цифровой аватар Оззи Осборна с искусственным интеллектом. Проект презентовали Шерон и Джек Осборн в Лас-Вегасе. Голографическое устройство воспроизводит голос, мимику и манеру речи музыканта. Поклонники смогут поговорить с кумиром в реальном времени. Первые встречи с аватаром пройдут летом 2026 года в Великобритании и США. По словам Шерон Осборн, он ответит точно так же, как ответил бы настоящий Оззи. Коммерческая информация.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. В Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, десерты можно сделать вкуснее и сбалансированнее с помощью обычной соли. Щепотка соли усиливает вкус, делает сладость менее приторной и помогает раскрыть аромат, например, шоколада, ванили, ну, естественно, карамели. Все знают соленую карамель.
3: А еще кто-то просто может после соли не притронуться к десерту, и это очень полезно.
2: Для кошелька и для десерта.
4: Публично просто посыпь, да, и все.
2: Да, сочетание разных вкусов делает десерт более насыщенным, а соль выступает как природный, как бы, усилитель вкуса. Еще она позволяет немножко снизить количество сахара без потери вкуса. То есть мы, как бы, увкусним блюдо солью, соответственно, нам нужно не такое сладкое блюдо. Еще соль влияет на текстуру. Она делает выпечку более мягкой и однородной и улучшает взаимодействие ингредиентов. А особенно соль хорошо работает в шоколадных и карамельных десертах. Такие сладко-соленые сочетания сегодня считаются гастрономическим трендом и используются не только в выпечке, но и в шоколаде, мороженом и напитках.
4: Не борщите только, ребят. Да. Ну, не надо.
2: Да, будет уже солено.
3: У меня жена очень любит спросонья, когда делает кофе, тоже мне куда-нибудь добавит соли вместо сахара. Так это она еще не нутрициолог, который нам это все советовал.
4: Это
3: да.
4: Она не спросонья, Вась.
3: Я понимаю, это от большой любви. С другой стороны, я лично очень люблю вот такие странные сочетания. Ребята в студии знают, часто делюсь, рассказывают. Например, кстати, позавчера я ел гречку. Гречка с куриным филе рубленым, там такое яичко вареное, ну, прикольная каша. Вместе с булочкой с вишней.
2: Потрясающе. О, я такое понимаю.
3: Потрясающе.
4: Вкусно. Это ужасно.
3: Рекомендую.
2: Вкусно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Мне

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро.
3: Да ладно.
2: Ну, то есть врач сказал, как бы, все, пациент умер, до свидания.
3: То есть, ну, это врач сказал, да. Умер, а похоронное бюро, это ж явно не больница.
2: Ну, то есть, как бы, я так понимаю, морг, получается.
3: Нет,
2: как... похоронное
3: бюро.
2: А, нет, это там,
3: бюро.
2: Где их уже, да. Это даже все уже минувшие этапы. Так, в общем, доставили, ну, предыстория, да? Мужчину доставили в больницу. Врач все говорит, все, дыхательная недостаточность, вот причина смерти. Угу. Родственников известили о случившемся. Мужчину, все, в похоронное бюро для всяких там приготовлений.
3: Да.
2: Перед похоронами.
4: Костюм отпали.
2: Но мужчина очнулся и начал дышать. Сотрудники это заметили. Ну, сначала они обалдели, а потом уже оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
3: Слушай, я могу представить себе страх и одновременно облегчение, ну, пациента, да, который очнулся, который вдруг задышал. Но мне очень сложно представить страх того, кто в этом похоронном бюро в этом моменте находился рядом,
2: да,
3: с ним.
2: Да.
3: Ты представляешь, каково это? В такой ситуации...
2: Каждый раз уже будет паника.
3: Да. А вообще, вот если дальше развернуть эту ситуацию, мне кажется, что вот в такой ситуации страшновато возвращаться туда, где ты жил. Представляешь, ты заходишь в дом, а там уже твои родственники с риэлторами думают, как вполне выгоднее продать твою жилплощадь. Или уже оказывается, что ты не единственный любимый. Одно дело, ты раньше с командировки вернулся, да, здесь такая классическая, анекдотическая ситуация, а тут прям оттуда.
4: Но с другой стороны, Вась, ты вот я с позитивной точки зрения мыслю. А, заходишь ты домой,
3: да.
4: У тебя стол накрыт, вся семья в сборе.
3: И о тебе плохо не говорят, только хорошее.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Luxury Motors Plus». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.
6: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
8: Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Авто выбирай на бутик Автобай.
10: Авто продавай на бутик Автобай.
9: Авто меняй на бутик Автобай.
10: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте bутикавто.бай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Итак, минчанин угнал у знакомой девушки машину сразу после того, как они совместно обмывали ее.
3: Очень хорошо.
2: Да. Зачем он это сделал? В общем, сидел он со своей подружкой, обмывали покупку автомобиля. Ну, во время застолья парень внезапно вспомнил, что его же ждет другая девушка, ему уже пора спешить. Но решение пришло само собой, и он отправился на свидание на этой новой тачке.
3: Но они же вместе купили.
2: Ну, да.
3: Логика,
2: чё?
3: Я имею в виду логика такая.
4: Присутствует,
2: конечно. Они праздновали.
3: Да.
2: Правоохранители выяснили, что, во-первых, у него нет водительских прав, во-вторых, естественно, автомобиль не его. Ну, сумму ущерба еще почти, потому что он как бы еще и в аварию попал на этой машине.
3: Ой.
2: Ну, вот такие дела.
4: Слушайте, ребят, вот я на самом деле, ну, взрослый же человек, иногда там могу попробовать какой-то алкоголь, там, хорошо отдохнуть с друзьями на выходных.
3: Как он, Юль, видишь, иногда слово интересное использовал.
2: Да, иногда странно, как неуместное здесь слово.
4: Мне всегда было интересно, что пьют люди, которым в голову потом приходят такие мысли.
3: Эликсир
4: я
3: любви,
4: не понимаю.
3: Паша, эликсир любви они пьют. Видишь, человек на любовное свидание поехал. Здесь, как мне кажется, как никогда подходит старый мем. Я не знаю, помните вы или нет, пацан к успеху шел.
4: Не фартануло.
3: Не получилось, не фартануло. Да и хорошо, что он не доехал, потому что давайте представим себе другую ситуацию. Он бы доехал до той девушки, которая его ждет, но начались бы вопросы. С кем ты выпивал? А что это, простите, за курица с тобой была? И то, что его ждет сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что бы его ждало, если бы он все-таки доехал.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Бресте 25-27. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Задай ритм лету с Вива Браслов, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Юля, город Браслов, центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Слушайте, ребят, есть у меня знакомые, друзья, у которых достаток превышает средний, я бы так сказал, да, сразу.
3: Как мягко ты о них сказал.
4: Слегка превышает.
3: Чуть-чуть буквально, да.
2: Да. Сразу скажу про то, что они из разных стран, то есть они как бы катаются по миру, и иногда они прилетают сюда к нам в гости, мы с ними знакомимся, они привозят мне вот эти вот свои дорогие штуки, знаешь, к которым они привыкли нормально относиться. Есть такая вещь, как сигары.
3: Да.
2: Вообще осуждаем, в принципе, курение. Да. Это все вредит вашему здоровью. Но вот привез мне как-то знакомый, в общем-то, пару сигар. Сигара, чтобы вы понимали, ребят, стоит $300. Одна сигара. Он их курит на постоянке, он курит их практически 20 каждый день. Да, и бывает такое, что у него уходит по 10 штук в день. Такое бывает. Я не понимаю этого, и он меня садит, в общем-то, говорит, давай, начинай. Он мне начинает рассказывать про то.
4: Как в детстве, тут... когда нашли пачку сигарет у тебя, да?
3: И он тебя
4: так же садит, да.
2: Тут надо делать вот это, он достает, у него золотая гильотина, он золотой гильотиной обрезает часть сигары. Там, в общем, вот эти все манипуляции проводит. Мы посидели 10 минут, мне заболела голова. Я говорю, родной, я не в этой теме, прости. Я смотрю, от сигары еще столько осталось. Она стоит таких денег.
4: Ты бы себе в кармашек забрал.
3: Да, отсыпал, потом продал.
4: Либо вот то, что вот это там упало, когда срезают, и потом перемолол, себе сделал бы сигаретку.
2: Если честно, вот именно вот это я называю штука для богатых.
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: Потому что когда уже все надоело, вот это как бы такой ритуал, который, если ты полюбил, то на него можно тратить достаточно большие деньги и как бы кайфовать с ним. Вот давай послушаем, может, у искусственного интеллекта. ИИ, что можешь сказать по поводу того, вот богатые люди все-таки, чем могут заниматься, на что тратить свои деньги, и что мы, обычные люди, можем называть штуками для богатых.
5: Люди всегда думают, что штуки для богатых — это понты, пока сами не попробуют, а потом такие, а вот зачем они это делают? Например, бизнес-класс в самолете. До этого человек летал, сложившись как чек из магазина, а тут место для ног, еда, плед, и все обратно в эконом уже заходишь, как преданный жизнью человек или робот-пылесос. Сначала все смеются, совсем обленились. Потом эта маленькая шайтан-машина сама ездит по квартире, и человек начинает разговаривать с ней, как с членом семьи. Есть еще доставка продуктов. Раньше казалось, да несложно самому сходить, а потом тебе привозят воду, все тяжелое. И ты понимаешь, что богатство — это когда не несешь 5 килограммов картошки. Женщины понимают силу дорогого матраса, мужчины — силу хорошего кресла. Потому что после 30 роскошь — это не золото. Это когда ничего не болит. Самое смешное — богатые любят не статус, они любят комфорт. И вот человек один раз попробовал, и все. Назад уже психологически тяжело.
3: Ну а раз уж пошла такая пьянка, и оказывается, что и этот мой пример тоже может подойти к нашему разговору. Я, ну, дитя того поколения, когда посудомоечная машина считалась какой-то сумасшедшей роскошью. Это было вау, это просто было непозволительно. И я думал, а зачем? Ведь перед тем, как в нее что-то поставить посуду, ее чуть-чуть надо ополоснуть. Ну, чтоб не... А если ты уже ополоснул, так домой ты тогда ее руками. А потом начались праздники, собираются родственники, у тебя 15-20 человек дома, и ты просто закинул все это туда. Закрыл, забыл, достал чистое, сухое и вкусно пахнущее. Песня.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
9: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
10: Спасибо, солнышко. А это тебе.
9: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
11: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
12: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
14: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Возбудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Знаете, что понял? Вот все вот эти неприметные люди, которых ты встречаешь на улице, вот они в соцсетях очень красивые.
3: Да. Да. Ты что, они 18 раз за год путешествуют. Вот это вот все.
2: Это, да, это кайф, да.
3: Так, я продолжу тогда, с вашего позволения, тоже про выходные такая. Люди, которые пьют магний, подскажите, пожалуйста, может, какой-то есть там бренд, а какой лучше пить? Односолодовый.
2: Хорошо.
4: Завтра пускай придет в школу твой дедушка. Вы хотите сказать, мой папа? Нет, дедушка, я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоей домашке.
3: Классно, здорово.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Дел о банкротстве в Беларуси стало на 40% меньше. Также на 20% стало меньше незавершенных дел по сравнению с тем же периодом прошлого года. Усредненный срок ликвидационного производства сократился в Гродненской и Могилевской областях. Такие данные приводит Министерство экономики. Тенденция говорит о стабилизации финансового состояния предприятий. В студотрядах можно заработать до 3000 рублей и не платить налог. В 2026 году подготовили более 63 тысяч мест в студенческих отрядах. Самые популярные сервисные, торговля, общепит, работа проводниками. Зарплата школьников от 400 рублей за 2 недели. Совершеннолетние на сельхозработах зарабатывают 1-2 тысячи, а на производстве до 3 тысяч и выше. Трудоустроиться можно с 14 до 31 года. Школьникам нужно согласие родителей. Иран призвал 57 мусульманских государств создать исламское НАТО. Идея прозвучала на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По мнению помощника министра обороны страны, такая коалиция превратится в мощную мировую силу, особенно с учетом контроля над важнейшими артериями, включая Ормузский пролив. Иранский чиновник также подчеркнул высокий экономический потенциал будущего альянса. Американский журнал опубликовал ежегодный рейтинг лучших стран мира в 2026 году. Беларусь заняла 58-ю строчку из 100. Первое место у Швейцарии, далее Дания, Швеция, Германия. В конце списка Ангола, Эфиопия, Нигерия. Рейтинг составлялся по 8 категориям, включая экономику, здравоохранение, инфраструктуру и качество жизни. И последнее. Выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания

0: Кировске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
1: Привет! Что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
1: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
5: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. В Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гродно и Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Бресте 25-27. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирах. Проектах и акциях. Радиус FM.by.

0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Белагропромбанк.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте trycyny.by или по телефону 7300.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении руководства Беларуси как минимум до июня 2027 года. Соответствующий указ будет опубликован 26 мая. В документе говорится, что причины для введения ограничений, действующие с 2006 года, не изменились. Санкции впервые ввел Джордж Буш-младший. Поводом тогда послужило признание выборов в Беларуси недемократичными со стороны США и Евросоюза. В Минске проходят Дни Казани. Сегодня площадка у Дворца спорта стала центром культурного и гастрономического знакомства со столицей Татарстана. Гости могут попробовать казанский плов, чак-чак, элеш и чпачмак. Здесь работает и ярмарка ремесленников. Фестиваль продлится 3 дня. Ключевое деловое событие – экономический бизнес-форум. В США у Белого дома произошла стрельба. Мужчина достал оружие из сумки и совершил несколько десятков выстрелов. Обезвредили преступника сотрудники секретной службы. Нападавшим оказался 21-летний местный житель, который ранее уже вступал в столкновение с секретной службой. Инцидент произошел меньше чем через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Там присутствовал Дональд Трамп. Швеция и Индия готовят совместную космическую миссию к Венере. Индия планирует запустить зонд в 2028 году, на нем установят шведский прибор для анализа атмосферы. Ученые считают, что миллиарды лет назад на Венере могли быть океаны, как на Земле. Но потом планета потеряла всю воду, и ее атмосфера стала в 100 раз плотнее земной. Исследователи хотят понять, почему две планеты-близнеца развились так по-разному. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
2: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
0: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
3: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате, ест морожка он в рожке, отдаст тебе.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
6: Реклама. Радиус FM наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 23-25. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-10-59. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.
6: Коля, а что ты слушаешь?
7: Радиус FM.
6: А?
7: Радиус FM.
6: Что?
7: Радиус FM.
8: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси для слушателей старше 16 лет.
1: Люблю я наши белорусские традиции. Особенно традиционные блюда, да и в целом наши продукты. Друзья, что может быть вкуснее нашей молочки? Молчу про драники, шкварки, холодник. Ладно, поехали в музейный комплекс народных ремесел и технологий Дудутки. Это в Пуховичском районе.
0: Тут есть.
1: Что ж, открываем путеводитель и удивляемся количеству предложенных интерактивов. Все я вам перечислить не смогу, их 34. Но из интересного. Птичий двор – это вам не только голуби да утки, а павлин, цесарка, фазан. Почти экзотика. Есть винокурня для любителей своеобразного веселья. Мастерские деревообработки, соломоплетение, лозоплетение. В общем, все, что захотите. А еще можно сходить в зоосад к оленям, на ферму, кузницу и выставку авторетро. Но остановимся подробнее на еде. Ради этого ведь по выходным собираемся.
0: Тут есть.
1: Итак, в комплексе Дудутки есть кафе-музей, где вы можете заказать обед и попробовать блюда белорусской кухни. Еще есть сыроварня, где вам покажут производство сыра и даже поделятся рецептами. Допустим, дудутковского сыра, английского или, например, небожчика. В баре «Шинок» можете приобрести и попробовать разливные горячительные напитки. В хлебопекарне узнаете все о белорусском хлебе, а в доме Борника – о меде. Экскурсия с экскурсоводом и угощением обойдется в 35 рублей с человека. Это без учета обеда. А самостоятельный осмотр – 23 рубля с человека. Там же вы можете арендовать зал для торжеств, беседки или поселиться в гостевых номерах.
0: Тут есть!
1: В общем, такой вот интерактивчик на выходные и вам, ну и мне, конечно же. Все в лучших, а главное, белорусских традициях. Тут есть! Вкусно!
0: Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Светофоры с искусственным интеллектом появятся в Беларуси, однако пока неизвестно, когда. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Они должны решить проблему заторов на сложных перекрестках. Пилотным городом для эксперимента стал Брест. Умная система светофоров будет работать в режиме реального времени. Камеры и датчики будут передавать нейросети данные о числе авто на каждой полосе движения. В Беларуси планируют ужесточить требования к репетиторам. Планируется, что заниматься репетиторством смогут только специалисты, включенные в специальный реестр. Его формирование и ведение будет в ведомстве Департамента контроля качества образования. Сведения из базы также будут размещаться в открытом доступе на сайте Минобразования. Иран предложил США открыть Ормузский пролив за компенсацию. Предложение передано через Пакистан, который выступает посредником. Иран также хочет обсудить санкции и замороженные активы до подписания любого соглашения. При этом официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерное досье и снятие санкций на нынешнем этапе затрагиваться не будут. В Индии создали партию тараканов. Страница народной организации в Инстаграм за 5 дней набрала более 15 миллионов подписчиков. Такая партия была сформирована в ответ на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил безработных молодых людей с тараканами. Позже он уточнил, что имел в виду тех, кто подделывает дипломы, а не всю молодежь Индии. И последнее. Стань участником розыгрыша умной колонки. Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: News FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 23-25. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Телеграм-промбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
7: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Coca-Cola 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Привет, что читаешь?
9: 100 техник для спокойной жизни.
8: Помогает?
9: Увы.
8: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
10: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Реклама.
11: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Седа торфа. Урожая много не бывает.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
4: Реклама.
5: Хочешь умную колонку?
6: Да!
5: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. За 4 месяца в Беларуси построили 7600 новых квартир. Общая площадь нового жилья – более 842 тысяч квадратных метров. Часть этого жилья возвели с государственной поддержкой. Больше всего построили в Минской, Брестской и Могилевской областях. А по объемам жилья с господдержкой лидирует Брестская область, за ней Минск и Минская область. В преддверии Дня защиты детей Центральный ботанический сад станет площадкой для семейного отдыха. С 30 мая по 1 июня здесь пройдет праздник «Подарим радость детям». Для малышей от 6 месяцев предусмотрена развивающая зона для дошкольников и ребят постарше, анимационные шоу, выступления детских творческих коллективов, научные эксперименты, спортивные и игровые площадки. Будут и семейные форматы, запланированный веселый забег ползунков, парад колясок и командные старты для родителей с детьми. Европейский Союз переходит к жестким условиям для Киева. Как пишут местные СМИ, лидеры ключевых стран ЕС предупредили Владимира Зеленского, дальнейшая евроинтеграция Украины фактически заморожена, пока не прекратятся масштабные коррупционные скандалы. Поводом стала громкая отставка главы офиса Ермака. Канцлер ФРГ потребовал от Зеленского отчета о коррупции и итогах расследования. Аналогичные жесткие сигналы направили Макрон, Стармер и фон дер Ляйен. Новички часто переоценивают свои знания. Российские ученые разработали математическую модель, которая объясняет этот феномен. На старте человек мало знает о новой области и чувствует, что быстро освоил азы – это пик глупости. А когда объем информации растет, способность ее усваивать падает и уверенность пропадает. В формальном образовании оценки и экзамены показывают реальный уровень знаний, а в самообразовании такого нет. Поэтому новички могут застревать в ловушке самоуверенности и рано бросать учиться. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 23-25. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область, Филармония. Телефон МТС 295-3202.
3: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа умножает. Урожая урожай.
2: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Свежий трек на Радиус FM. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. С 25 мая в Беларуси пройдет неделя цифровой грамотности. Милиция проведет лекции и семинары о том, как не стать жертвой киберпреступников. Особое внимание детям и пожилым. Сейчас самая частая схема обмана – звонки от имени начальников, продажа несуществующих товаров, псевдоинвестиции в криптовалюту. Общение чаще всего идет в Telegram, Viber и WhatsApp. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Майские жуки облепили деревья в Беларуси, белорусы жалуются. Но ученые успокаивают, ведь это природный цикл. Каждые 4-5 лет численность жуков достигает пика. Холодная и дождливая погода в этом году сделала вылет жуков не растянутым, а одновременным. Теплая погода усиливает их активность. Майские жуки безвредны для людей и животных. К середине июня жуки практически исчезнут. Дональд Трамп оценил шансы на сделку с Ираном как 50 на 50. В МИД Ирана заявили, что стороны находятся на завершающей стадии обсуждения меморандума о взаимопонимании. Дональд Трамп в интервью местному телеканалу сказал, что проект соглашения уже готов. Новости по этому поводу могут появиться в ближайшее время. Китайские ученые предложили добровольцам почувствовать себя летающими, но с помощью очков виртуальной реальности. Участников превращали в ангелов. Их руки становились крыльями, имитирующими реальную аэродинамику. За неделю люди прошли 4 30-минутных сеанса полетов. Мозг участников быстро перестроился. Зона, отвечающая за распознавание рук и ног, начала также активно реагировать на виртуальные крылья. Ученые говорят о высокой пластичности мозга. И последнее. Выиграй умную колонку от Радиус ФМ. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Наша

0: Чат Радиус ФМ с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
1: Всем огромный пламенный привет. Если вы всю неделю искали весомый официальный повод задвинуть подальше рабочие дедлайны, выдохнуть и просто кайфануть под качественный саунд, считайте, вы его нашли. В эфире Радиус ФМ время главного, честного и самого горячего музыкального отчета этой недели. Ближайшие 120 минут мы с вами будем работать в режиме музыкальных ревизоров. Выясним, чьи треки за последние 7 дней оказались в дамках, кому ваши клипы и голоса на нашем сайте radiusfm.by указали на выход. У микрофона Кирилл Громов. Напомню, на прошлой неделе на вершине Олимпа у нас заправляли Бибер Экса Faithless с треком New Religion. На второй позиции были Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Ган-ган-ган. Ну а золото нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз забрали Алан Уокер и Изабелла Мелкман Broken Strings. И прямо сейчас на стартовой 20-й строчке нас встречают невероятно стильный и лиричный парень. Лирик со своей атмосферной работой «Кассеты».
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: 19-я строчка осталась за американским рэп-десантом, ну а мы двигаемся далее. И перед тем, как узнать, кто же закрепился на 18-м месте, давайте ненадолго включим наш внутренний навигатор, совершим прыжок через океан, а там все просто. На 5-й позиции Bruno Mars, I Just Might.
1: Топ Билборд.
0: 4-е место достается Оливии Дин в этом рейтинговом списке с треком «Man I Need». Под номером 3 Оливия Родриго, «Drop Dead». Элла Лангли сегодня номер 2, «Be Sure». Из золота чарта Billboard забирает Элла Лангли, «Choosing Texas». Американцы сейчас массово ударились в этот ковбойский кантри-вайб, но наше внимание привлекла 74-я позиция этого рейтинга. Там расположился дуэт поп-королева Мадонна и главная любимица зумеров Сабрина Карпентер с треком «Bring Your Love». Две абсолютно разные музыкальные эпохи объединились, чтобы выдать 100-процентный трек. Слушаем.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 18-м месте уверенно расположился наш парень Тимошенко со своим фирменным, пробивающим до мурашек саундом «You make me feel». Бодрит нереально, согласись. Ну а мы летим дальше по нашей музыкальной трассе, и пришло время активизировать твою интуицию и заглянуть в будущее. Время рубрики «Fresh прогноз». Сегодня мы делаем большую ставку на молодую и очень перспективную исполнительницу Оливию Мерш и ее свежую, невероятно красивую новинку под названием «Roll». Слушаем, оцениваем и не забываем кликать на сайте, если хочешь увидеть Оливию в основном списке на следующей неделе.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку нашего хит-парада сегодня оккупировала несравненная Тейлор Свифт со своей монументальной и драматичной песней «The Fate of Ophelia». Но сейчас мы официально открываем временной портал и отправляемся в прошлое. Время нашей традиционной перемотки. Отматываем счетчик ровно на 8 лет назад и переносимся в классный 2018 год. Помните, под какой трек мы тогда зажигали на летних террасах и взрывали танцполы? Из каждого авто, из каждого открытого окна Минска гремела британская красотка Рита Ора со своим супертреком «Let You Love Me». Песня тогда установила абсолютный рекорд в британских чартах, став 13-м треком Риты, вошедшим в топ-10.
0: Перемотка.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама.
2: Топ-чарт. Радиус FM.
3: На 16-м месте у нас обосновалась британская звезда Рэй. О ней мы еще подробно поговорим чуть позже. Ну а мы не сбавляем обороты и отправляемся в путешествие на другой конец планеты, чтобы узнать, от чего прямо сейчас ходит с ума на самом солнечном континенте. Заглянем на австралийский чарт. На 82-й строчке там сейчас вовсю штурмует хит-парады качающий электронный тандем Disco Lines и Tinashe и их дерзкий стильный клубный боевик No Brook Boys. Встречай!
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Disco.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 15-м месте у нас закрепился харизматичный бунтарь Дамиана Давид со своей сольной работой, которая называется Next Summer. И пока его родная группа Måneskin устроила себе заслуженный перерыв, Дамиана доказывает, что его вокал чертовски хорош и в одиночку. Ну а мы продолжаем заглядывать за горизонт и искать новые крутые треки. Время фреш-прогноза, и прямо сейчас в нашем музыкальной полосе появляется британский тяжеловес хаус-сцены. Это Джеймс Хайп со своим новым гипнотическим синглом «Серотонин».
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку нашего топ-чарта сегодня уверенно занимают вечно молодые и стильные немцы. Группа Tokyo Hotel и их поп-рок синглом How to Love. Билл и Том Каулиц до сих пор умеют раздавать правильный вайб. Ну а мы двигаемся дальше, и на 13-м месте у нас обосновалась команда Андрея Нуны и Hunter X. Их золотой трек Golden уже на низком старте и готовится ворваться в твои динамики.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Реклама.
5: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
5: ТОП-ЧАРТ?
0: Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: 12 место сегодня осталось за мощным клубным трио в лице Сони Фудера, D.O.D. и Поппи Баском. А мы продолжаем перелистывать страницы нашего большого музыкального календаря, рубрика «Перемотка». Давай отмотаем время на 7 лет назад и вспомним, какой трек заставлял нас прибавлять звук в автомобиле в 2019 году. Конечно же, это была неподражаемая поп-дива Дуа Липа со своим треком, который буквально перезагрузил ее карьеру. «Don't Start Now» — это трек с его невероятно жирным и качающим диско-басом, тогда звучал абсолютно везде и стал настоящим манифестом независимости для всех бывших.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: 11-я строчка сегодня закрепилась за убойным и по-настоящему звездным трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Таунсенд Ай. Их совместная работа «Ган, ган, ган». Этому треку сегодня не хватило буквально одного шага, чтобы пробиться в элитную десятку лидеров. Ну а теперь мы на пару минут оставляем наши широты и отправляемся на родину Шекспира, группы «Гамлет» и «Туманного Альбиона», чтобы узнать, кто прямо сейчас разрывает официальный британский UK Singles Chart. На 5-м месте Майкл Джексон, «Beat It».
0: Топ UK Singles Chart.
1: Четвертое место достается Оливии Родриго, «Drop Dead». Под номером 3 Майкл Джексон, «Billie Jean». Второе место заняла Тейм Импала, «Дракула». А Сэм Фендер и Оливия Дин забирают золото в этой таблице с треком «Rain Me In». Также на 55-м месте сейчас очень крепко обосновался легендарный шотландский хитмейкер Кельвин Харрис вместе с молодой и безумно талантливой исполнительницей Джей-Зи с треком «Satisfy». Кельвин Харрис — это человек, который, кажется, вообще не умеет делать проходных вещей. Каждый его релиз — это, ну, платинум, отличная мощная точка для нашего первого часа, но это только разминка перед главным действием. Не переключайтесь, ведь во втором часе нас ждет самая жара.
0: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Водителей в Беларуси обяжут включать фары днем. Это предполагает акция «Внимание, дети», которая пройдет по стране с 25 мая по 5 июня. Включенный свет не только привлекает повышенное внимание всех участников движения, но и является своеобразным выражением водительской заботы о детской дорожной безопасности. Особо осторожно следует соблюдать возле детских учреждений, на нерегулируемых переходах, возле остановок и во дворах. В студотрядах можно заработать до 3000 рублей и не платить налог. В 2026 году подготовили более 63 тысяч мест в студенческих отрядах. Самые популярные – сервисные – торговля, общепит, работа проводниками. Зарплата школьников от 400 рублей за 2 недели. Совершеннолетние на сельхозработах зарабатывают 1-2 тысячи, а на производстве – до 3000 и выше. Трудоустроиться можно с 14 до 31 года. Школьникам нужно соглашение родителей. Нет 10-миллионной Швейцарии. Референдум по ограничению численности населения в стране пройдет 14 июня. Правительство намерено менять политику в области иммиграции. Среди мер – прекращение участия Швейцарии в соглашениях с ЕС о свободном перемещении, а также в шенгенской программе. Если верить опросам местных компаний, то больше половины коренных жителей согласны на такой референдум. Американский журнал опубликовал ежегодный рейтинг лучших стран мира в 2026 году. Беларусь заняла 58-ю строчку из 100. Первое место у Швейцарии, далее Дания, Швеция, Германия. В конце списка – Ангола, Эфиопия, Нигерия. Рейтинг составлялся по 8 категориям, включая экономику, здравоохранение, инфраструктуру и качество жизни. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. И это все новости на сегодня в завершении прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
9: Второй час главного музыкального отчета недели на «Радиус ФМ» официально пошел. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и мы с тобой официально входим в зону максимального напряжения и турбулентности. Прямо сейчас мы начинаем скрывать карты и выяснять, кто из артистов на этой неделе сорвал главный джекпот и пробился в десятку лидеров. Ну, а сегодня мы сразу же начнем с 10-го места. И его купировали Don Diablo и Fits and the Tantrum с их суперпозитивным и взрывным треком «Radio Baby».
0: Ты слушаешь «Топ-чарт»
6: «Радиус
0: ФМ».
6: «Радиус ФМ».
0: Десятое
6: место.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Десятка стартовала отлично, а теперь давай на одну минуту отвлечемся от нашей турнирной таблицы и проверим, что люди в наших широтах чаще всего ищут в интернете и добавляют в свои плейлисты. Заглянем в актуальный чарт Яндекс.Музыки. На 4-й строчке там сейчас прочно закрепилась яркая и дерзкая Мия Бойко со своим новым стильным синглом «Экспонат». Мия умеет делать треки, которые моментально заседают в голове и вирусятся во всех соцсетях. И этот релиз не стал исключением.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM. Да, у меня.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте у нас расположилась мощная интернациональная сборная в лице бразильца Алок, американца Зиба и инди-рокеров Portugal The Man. Их солнечный летний гимн Dive Into The Ocean. И мы не сбавляем скорость, ведь впереди у нас финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас, ну, очень стильная новинка от румынского продюсерского союза Marco и Zeba. Holy Moly и их трек So Late. Marco и Zeba — это те самые люди, которые стоят за мировыми хитами певицы Инны, так что они точно знают рецепт идеального поп-продукта. Fresh product.

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Восьмую строчку нашего топ-чарта сегодня забирает мощный союз Алан Уокер и Изабелла Мелкмен со своим атмосферным шедевром Broken Strings. Ну а сейчас пришло время для нашей любимой перемотки. Вспомним то, под что мы шумели на дорогах и зажигали в клубах несколько лет назад. Наш пункт назначения прямо сейчас — 2016 год. Время, когда бельгийский диджей Ревин Джордж, которая выступает под именем Шарлотта Дэвид, объединилась с проектом Oscar and the Wolf и выпустила невероятно гипнотический трек You Are Mine. Но особенный разрыв в наших клубах устроил именно сочный ремикс от диджея Антонио. Слушаем.
0: Перемотка.
2: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас уверенно закрепился австралийский электронный дуэт «Клан Карусель» со своим идеальным треком для вечерних поездок под названием «Ride». Чистый, качественный хаус для тех, кто ценит стиль. А пока ребята удерживают свои позиции, давай на пару минут заглянем в мировой рейтинг «Шазам» и узнаем, к какому приложению чаще всего подносили свои смартфоны люди по всему земному шару. На 5-м месте «Temper City» — «Self-Aware».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Кьюшел и Солто забирают 4-ю строчку с песней «Джамайка». Бай, Индия и Мод сегодня под номером 3 и их трек «Шаде». The Second Voice под номером 2 «Let Me Be». Ну а золото в этой таблице достается за Chemical Brothers «Go». И на 11-м месте мирового рейтинга внезапно всплыла Ариана Гранде со своим безумно стильным и ритмичным синглом «Бай». Ну а мы ее полностью поддерживаем, слушаем, что сейчас в тренде по всему миру.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная музыка. «Радиус ФМ». Горячие новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки. Это топ-чарт. «Радиус ФМ».
3: «Радиус ФМ».
4: На 6-й строчке у нас сегодня обосновался мощный, брутальный электронный проект KDDK Alex Alte со своим качающим треком One and Two. А мы снова крутим ручку настройки в нашей рубрике «Перемотка». На этот раз возвращаемся в 2017-й. Год, когда румынская певица Минелли объединилась с немецким продюсером Дэйн Реймон и выпустила невероятно привязчивый евроэнергетический сингл Love on Repeat. Если ты помнишь этот мотив, самое время сделать музыку в машине погромче и подпеть.
2: «Перемотка».
1: Yeah.

0: мы официально заходим в красную зону, нашу первую пятерку сильнейших, и открывает топ-5 сегодня французский хитмейкер Kungs вместе с Theophilus London, их нео-диско-шедевр Galaxy. Но теперь наша особенная гордость, где мы поддерживаем отечественного производителя качественного звука, сегодня слушаем невероятно талантливый белорусский проект Hello Much со свежим, глубоким и очень стильным синглом Cutting Cords.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился Альберт Брайт со своим диким и необузданным треком «Wild». Ему не хватило совсем вот чуть-чуть, чтобы ворваться на пьедестал. Плотность ваших голосов на этой неделе была просто запредельной, и перед тем, как объявить заветную тройку лидеров, у нас есть еще один мощный музыкальный подарок от отечественной сцены. Встречай проект «Juicy Beat» и качающий вечерний сингл «Phoenix in the Night».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: Ты слушаешь
1: топ-чарт.
2: Радиус ФМ.
3: Финишная прямая нашего хит-парада. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает проект Earbooks со своим стильным и завораживающим треком Graceland. На прошлой неделе они были на других позициях, но наш чарт — штука суровая и непредсказуемая. Сегодня твои голоса распределили места именно так. Третье место — это великолепный результат. Поздравляем ребят с заслуженной бронзой. Прыгаем в этот звук.
1: Тройка лидеров этой недели.
4: Топ-чарт Радиус FM.
1: Третье.
4: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро сегодня уверенно забирает роскошный дуэт Bebe Rexha – Faithless и их мощный электронный манифест New Religion. На прошлой неделе они правили балом, но сегодня им пришлось немного уступить натиску нового лидера. Да, до самой вершины им не хватило совсем чуть-чуть, но кто же стал новым королем или королевой этой недели? Прежде чем я вскрою наш секретный конверт, давай еще раз быстренько пробежимся глазами по всей нашей горячей десятке лидеров. Ее сегодня замыкали Don Diablo и Fits and the Tantrums – Radio Baby.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 были Alok и Portugal The Man – Dive Into The Ocean. Alan Walker и Isabella Melkman сегодня забрали 8-ю строчку – Broken Strings. Под номером 7 – Клан Карусель – Right. KDDK и Alex Salta в шестерку попали – One and Two. На 5-й позиции – Kangst и Aphilis London – Galaxy. Альберт Брай сегодня забрал 4-е место – Wild. Замыкает тройку лидеров Airbox – Graceland. Под номером 2 – Bebe Rexha – Faithless – New Religion. И наш новый номер 1, а также абсолютный триумфатор недели – это проекты Манбек, София Рейс и Луиза Сонза со своим взрывным интернациональным треком «Not You». Вот это невероятный рывок. Суровый казахский бас Иманбека в сочетании с горячим латиноамериканским вокалом девочек сегодня официально забирается на трон. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет завершен. С тобой был Кирилл Громов. Не забывай активно кликать за своих любимых артистов на сайте radiusfm.by. Формируй топ следующей недели и живи ярко. Услышимся ровно через 7 дней в это же время. Пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Военная тематика в фокусе внимания президента. Зачем Александр Лукашенко приезжал к ракетчикам в Осиповичи и о чем говорил с российским коллегой Владимиром Путиным по видеосвязи? Выслушайте подробности в студии Елена Орлова. Далее детали. В Беларуси на этой неделе началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Александр Лукашенко ознакомился с работой ракетной бригады в Могилевской области. Президенту доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка проводится при взаимодействии с российской стороной. Также Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады. Продемонстрировали президенту нанесение условного ядерного удара пусковой установкой «Искандер-М». При этом непосредственно физического запуска ракеты не было. Кстати, все соответствующие мероприятия белорусские военнослужащие проводили во взаимодействии с российскими коллегами. Лидеры двух стран вместе контролировали ход проведения учений по видеосвязи, после чего Александр Лукашенко заявил.
2: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке.
1: Беларусь никому не угрожает, но должна уметь пользоваться оружием, которое у нас есть. Об этом также Александр Лукашенко заявил на этой неделе.
2: Вот такая вот обстановка. И вы можете, я еще раз подчеркиваю, война идет средством массовой информации, и вы на передовой. К сожалению. И особенно женщины наши, они воюют на передовой. Средств массовой информации. Я ж понимаю, что вы всячески верите президенту и поддерживаете его. Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями прежде всего.
1: Вы слушали программу «Подробности». В студии была Елена Орлова. Прямо сейчас о погоде на завтра.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус ФМ. Подробности о важном в деталях.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодовой». Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 23-25. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: программы.
1: Привет, что читаешь?
0: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
0: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: в Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Бьянка, пьем мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка.

0: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Bebe Rexha и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иманбеку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Радио с FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Ты крути.

0: Потеря прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по востоку, а днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. Днем местами сильный порывистый ветер. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью также 8-10, а днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11, днем 20-22. В Могилеве ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 20-22. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 23 до 25. В Гомеле ночью 12-14, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодовой. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: возмещение убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С MaxLine. Реклама.
2: Топ-чарт
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.